Ковіць. Када у стилу лудице, прошета песне дудице и najzad с летним пегама от многих тайну чекана у пратни брата набилданог звекана. Лела Доронски, Дугрепич Конски,